Ах ты, жизнь моя, зима, Колыма. Светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как

Ты конвойный, веришь в Бога, аль нет? Нелегко мне умирать в 20 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Без перспективы, без добра, я в тырь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не...

0: Ему припомню все сполна. Еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, подвышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар-вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши. Но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка. Тут, конечно, переборщили.

не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё увозиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Ему же в Химки, а мне аж вон в Медведки. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут-то уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмели.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

Лог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: По рижских балаганам, кафе и рестораны, в дешевом электрическом раю. Всю ночь ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно пою. Ревут, визжат джаз-банды, танцуют обезьяны, мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и стеклю шампанское цветы. А когда настанет утро, я пройду бульваром темным,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

Толыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: невозможно.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

прят. Светел, нем и свят, как крест на рясе. Я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же переулки. Я в Екатеринбург, я в Екатеринбург, я в Екатеринбурге. Увязался, не отгонишь, пес, мотив простой. Громыхает цепь стихотворений.

погост, и дом казенный, и церковный звон. Вот они, бок о бок, неизменно. Вечный плен стрезвон.

0: Реклама.
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Много весело до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель. До тех пор, пока валторн не стихнет медь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ситуация с топливом во многих регионах улучшается. Принятые правительством меры сработали, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе. Напомню, для улучшения ситуации Кабмин в том числе запретил экспорт бензина и дизеля, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и наращивание производства в стране. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета антимошеннических мер. Об этом пишет газета «Известия». Под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие сим-картами, аккаунтами, данными для входа в платежные сервисы и средствами аутентификации. Инициатива также затрагивает платформы по обмену цифровых валют и сайты, распространяющие регистрационные документы юрлиц и электронные подписи. В ведомстве пояснили, что такая информация способствует совершению уголовно наказуемых преступлений. Повысить допустимую скорость на качественных дорогах в России предложили в Госдуме. По мнению зампреда Комитета Госдумы по транспорту Юрия Григорьева, не имеет смысла сохранять планку в 90 км на трассах, чьи технические характеристики и инфраструктура позволяют двигаться быстрее. Парламентарий подчеркнул, что при установке новых лимитов следует опираться на категорию дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещение и пешеходных переходов, а также на статистику аварийности конкретного участка. Григорьев убежден, что современные автомобили и качество нового дорожного покрытия уже сейчас дают возможность пересмотреть устаревшие нормативы. Женщины в России активнее занимаются предпринимательской деятельностью. В прошлом году почти 483 тысячи женщин стали индивидуальными предпринимателями, что на 11,5% больше, чем в 2024-м. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Все же число мужчин-бизнесменов преобладает. В прошлом году индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ах, те самые заветные струны, которые играют будто в унисон с нашими душевными чаяниями. Желаю всем здравствовать, господа. Хорошее, чудесное настроение. В этот день прекрасный Иван Кучину большое спасибо и благодарность за эту песню, потому что ее и подпеваем, и подтанцовываем. Ну что, дачники, профессиональный праздник сегодня у вас. Поздравляем. Давайте хвастайтесь урожаем, хвалитесь. Будем зачитывать и вас тоже поднимать на этот пьедестал домашней агрономии.

0: белой карете.
1: Улыбается мир всем дачникам, нашим российским, у всех, у кого это и хобби, и как источник удовольствия. И нам прислал Наталья из Долгорукова уже фотографии. Ну, красота! Ну, и первенца помидорчика, и грибочки, и огурчики. Тут малосольный прям аппетит разыгрался. А теперь о рекордсменах поговорим. Представляете, клубничку весом 289 граммов. А как вам такое? Или капуста 62 кило. Да это же уже прям полноценная барышня какая-нибудь. Арбуз 159. А тыкву в тонну 300. Ну-ка, вот это я понимаю.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Коли я Марья Поэт, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Так, хвалимся мы своим урожаем. И вот Виктория из Калуги прям-таки таким сочным, роскошным, спелым крыжовником нам похвалилась, а еще вишенкой. И прям одна к одной. Ну вот будто бы подобрали специально. А у Александра из Санкт-Петербурга, у него свой урожай. Каждое утро собирает он котят.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер Л номер ФС 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Между прочим, сегодня, 23 июля, отмечается День музыкальной терапии. Правда, происходит это в Аргентине и всего последние 22 года, а мы же 24/7, 365, иногда 366 дней в году занимаемся тем самым. Ведь вы на волнах душевного радио.
1: Давай сегодня о личном. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: конкурс «Кому же» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте сдавать лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова объявила о старте набора волонтеров на выборы в Госдуму. Как отметил депутат Артем Метелев, помощь может быть самой разной. Волонтеры смогут информировать о том, куда прийти голосовать, вызвать социальное такси маломобильным гражданам или сопроводить их до избирательного участка. Волонтерами могут стать граждане старше 18 лет, обладающие активным избирательным правом, но не входящие в состав избирательной комиссии, а также не выступающие в качестве зарегистрированного кандидата, его доверенного лица или наблюдателя. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Татарстане введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального госсовета. При штатной численности организации более 200 человек устанавливается обязанность выделить 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО. За неисполнение квоты штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Правительство рассматривает стратегию развития портала госуслуги до 2035 года. В перспективе сервис может стать единой цифровой платформой, объединяющей общение пользователей, повседневные сервисы и доступ к государственным услугам. Об этом пишут «Известия». Одно из ключевых направлений – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. В рамках новой концепции госуслуг планируется внедрять семейные сервисы, доверенные чаты, общий календарь и возможности оформлять услуги за родственников. Также портал может объединить афишу культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий с персональными рекомендациями и системой бонусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Знающие люди вам точно скажут, счастье — это когда ты здоров. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.

Максим Апрель и Мракеш только что на волнах душевного. Ну, все сказано. Улица мама жизни нас учила не по учебникам. И, собственно, эту мудрость зафиксировали в музыкальных работах. Ну, а потом взросление, потом осознание и вишневые розы.

люблю вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу,

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока новые автомобили дорожают, вторичный рынок в ударе. Автолюбители активно скупают подержанное авто. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года в России продали 507 тысяч автомобилей с пробегом. Это почти на 9% больше, чем в июне прошлого года. А за первое полугодие суммарно купили почти 2 миллиона 900 тысяч бэушных машин. Локомотивом продаж по-прежнему остается

«Лада». В июне купили 114 тысяч подержанных «Ласточек». Следом уверенно идет «Тойота» с результатом 55 тысяч машин. А за ней подтягиваются корейцы «Киа» и «Хёндэ». Замыкает пятерку лидеров «Фольксваген». В топе продаж настоящая классика вторички. Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107, Toyota Corolla и Ford Focus. Причем у японских моделей бум популярности. Corolla и Camry показали рост на 22% и 20% по сравнению с июнем 2025 года. А вот у некоторых Lad динамика не такая бодрая. Например, продажи Lada 2107 упали на 12%. Эксперты предупреждают о том, что цены на вторички могут пойти вверх. Так что если присматриваете авто с историей, возможно, сейчас то самое время для покупки. В конце концов, у подержанной машины есть свои плюсы. Например, она уже прошла обкатку до вас и излечилась от всех детских болячек. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники. Редактор

глаза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя славит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

Погода на улице нам преподносит сюрпризы постоянные. Метаморфозы будут только еще больше нас удивлять. Ну, а что делать? Против природы и не пойдешь. Но, однако, она же нас и радует. Сегодня отмечается День дачника, если вы вдруг были не в курсе. И в прошлом часе всех поздравляли, и вы хвалились своими урожаями. Да, обильный, вот нам пишет Дмитрий. У нас в Самарской губернии все хорошо. И даже закаточками похвастались, и патиссонами мини, а кто-то ликвидирует последствия предыдущих катаклизмов. Всем прекрасного дня, чудесного настроения в компании «Радио Шансон». И вот вам Алексей Петрухин и Анна Семенович. Раздели со мной лето. Настроенческое.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вообще понятие времени субъективно. Долго ждем мы или же наоборот время летит быстро. Вот что я имею в виду. И скажите мне, пожалуйста, что ж, долго ждать 14 ноября, когда мы встретимся в Лайф-арене на Всенародной танцплощадке? Эх, разгуляй. Ну, пока вы билеты еще не купили, то да, очень. А как только билет на сайте radioshanson.ru приобрели, вот тогда уже и быстрее бегут те самые дни, минуты и часы. На сцене будут все наши любимые артисты, а на танцполе будет горячо.

0: случилось. Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: В России подорожало моторное масло. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с бензином в России начала улучшаться. «Лукойл» в последнюю неделю увеличил до 40 литров лимиты отпуска топлива в Волгоградской и Вологодской областях. Очереди на заправках в этих регионах практически пропали. В Тамбовской области запустили систему «Чет-не-чет». Она должна разгрузить заправки, но лимиты в 30 литров сохранили. В Севастополе распространили дополнительную партию QR-кодов на покупку 30 литров 92-го. А в Забайкале тестируют электронную очередь через мессенджер «Макс». В России подорожало моторное масло. С начала года цены в среднем выросли на 15-20%. Основная причина – резкий рост себестоимости производства на фоне дорогой нефти и усложнение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожали синтетические масла европейских брендов, которые возят по параллельному импорту. В автосервисах средний чек на замену масла в июне увеличился на 2000 рублей. У российских производителей масел ситуация лучше и дефицита не ожидается. Строительство южного обхода Тюмени стартует до конца этого года, ориентировочно в сентябре или октябре. Новая четырехполосная дорога разгрузит городские улицы и вольется в федеральную трассу М-12 «Восток». В будущем ее продлят до Омска. Кстати, проект финансируют из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. Предварительно для иногородних водителей трасса будет платной, а жители Тюмени смогут ей пользоваться в свободном режиме. Завершат строительство в 2029 году. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Всего хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях. Наставничество, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятна каждому педагогу, независимо от района и школы. И региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Около 150 килограмм опасного мяса сняли с оборота в Карелии. По информации Роспотребнадзора, за полгода в регионе проверили 110 объектов по изготовлению и обороту мясной продукции. Нарушение санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании установлено в 6 объектах. Лабораторно исследованы 121 проба мясной продукции по показателям качества и безопасности. В исследованных образцах превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и антибиотиков не выявлено, отметили в ведомстве. Но в ходе проверки 12 партий, а это около 150 килограмм, обезличенной мясной продукции и продукции с истекшим сроком годности уничтожили. Нарушителей оштрафовали на 30 тысяч рублей. Костомукшан с 5 лет приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет 8 августа в лесном массиве рядом с домом номер 21 на улице Ленина. Соревнования поддерживает Карельский Акатыш. Организаторы подчеркивают, несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Участников разделят на категории по возрастам от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подавать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации. Шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши переменная облачность, без осадков, температура воздуха от плюс 12 до 15 градусов тепла. Ветер по районе до 8 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняется эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы и не забывайте баловать своих близких цветами, комплиментами, сюрпризами, любимыми песнями в эфире «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если прямо сейчас мы получили урок музыкальный, то в следующие буквально 3 с небольшим минуты мы погрузимся в приятные такие воспоминания. Потому что эта музыкальная работа Ирины Аллегровой заставляет внутри прямо-таки полыхать тот самый огонь эмоций. Ну, вы понимаете, о чем я.

Пока за окном тепло, солнечно, мы как-то даже и не думаем, что придет осень. Я же вам предлагаю продлить лето. Да тем более в компании любимых артистов. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие. С 24 по 30 октября в Турции. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Бархатный шансон будет проходить. Поедете с нами? На сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Информация для лиц старше 12 лет. А там-то душевные вечера, концерты, знакомства. В общем, лучше себе отдых представить очень сложно.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Отцвела.

не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

земле. Я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то,

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

Признаюсь, ни разу не видел красные фиалки, но зато знаю, чтобы жизнь не была однообразной, нужно 26 июля сходить в столичный клуб «Правда». Угу. Лисица будет выступать там. Да-да-да, давать концерт. И закат, и компания. Под открытым небом все будет проходить. Свежий воздух. Ну, классно же. Согласитесь. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средние баллы по ЕГЭ в этом году выросли почти по всем предметам. Снижение на полбалла показала только география, сообщили в Рособрнадзоре. Самый высокий средний балл зафиксирован по физике – 66,5. Лидерами по числу участников среди дисциплин по выбору пятый год подряд остаются профильная математика и обществознание. Количество сдающих обществознание продолжает снижаться. В этом году его выбрали на 6 тысяч человек меньше, чем в прошлом. Российские компании в первом полугодии стали отправлять сотрудников в командировки на 3% чаще, чем годом ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 21%, сообщили РИА Новости аналитики. Особенно часто в деловые поездки отправлялись представители сферы образования, работники сферы добычи полезных ископаемых, энергетических и строительных компаний. Москва остается главным деловым центром почти для всех сфер. Представители энергетического сектора чаще всего посещали Читу. Численность комаров резко возрастает во второй половине июля и в начале августа. В это время ожидаются максимальные нападения насекомых в мегаполисах с прудами и в поселках рядом с водоемами, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Федоров. Резкий всплеск популяции комаров происходит при оптимальных погодных условиях, обильных осадков и температуре воздуха до 30 градусов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну, чтобы преодолеть 40 тысяч верст, ну ладно, давайте чуть поменьше возьмем. Хотя бы 10 тысяч. Нужно быть бодреньким, и чтобы суставы не беспокоили. Боль в суставе не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. И имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. И ни в коем случае не кручиниться. Вот такое слово вспомним. Если на современном языке говорить, не впадать в депрессию.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

твою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.

0: ничего у нас уже не будет.
1: Михаил Друг и Светлана Тернова. Давай поговорим. А буквально минуток так через 15, уже даже чуть меньше, мы поговорим с одним слушателем или слушательницей, которые зарегистрировались на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта». Кто хочет испытать удачу и отправиться в круиз на лайнере «Астория Гранде», в путешествие морское? Интересно? Ждете? Скоро.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: просто шутка.
1: Счастливая каюта на радио Шансон.
2: Никаких шуток, на все абсолютно серьезно. Вы заходите на сайт radioshanson.ru, находите раздел специальный «Счастливая каюта». Наверняка вы счастливчик, знаете ответы на все вопросы, связанные и с шансоном, и с классикой нашего кинематографа советского, и в географии сильный, в частности, про Турцию, потому что «Астория Гранде» — это круизный лайнер. Он от Сочи в Турцию, в Египет еще, кстати, ходит. Ну, это же морские круизы. Все это вы найдете, собственно, на сайте «Астория Гранде», а у нас сейчас «Счастливые каюты» на повестке дня. Кто же будет тем счастливчиком или счастливицей, кому мы дозвонимся? Так, вижу, что последние цифры у нас 99 номера телефона. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон».
3: Здравствуйте, Денис зовут.
2: О, тезка.
3: Хорошо.
2: Это точно, это хорошо. Ну, Денис Дениса, как рыбак рыбака. Скажите, пожалуйста, в какой регион мы дозвонились?
3: Город Томск.
2: Ого! Как у вас с погодой, как настроение?
3: Да дождик моросит маленько.
2: А, это нормально. Сейчас настроение всем станет...
3: хорошее.
2: Ага, всем станет теплее и прямо светлее на душе, потому что все прильнут к шансонным приемникам. О, наш земляк! Кстати, который сейчас час у вас?
3: У нас сейчас 12 часов. Сейчас скажу, 14:31.
2: О, вот так, 14:30. Вот это да! Вот это да.
3: Полтретьего.
2: Хорошо, хорошо, что вы бодры, веселы и готовы участвовать. Напоминаю, у нас три вопроса. Я даю варианты ответов. На все про все у нас минута. Держу кулачки, хорошо. За тезку болею. Вы готовы?
3: Готов.

0: Ну, подождите, дайте я расслаблю, то слышу напряжение в голосе. Как давно регистрировались-то для участия в акции?
1: Наверное, ну, где-то полгода назад.
0: Ух ты! Это практически как только стартовало все, вы сразу зарегистрировались, да?
1: Да, совершенно верно.
0: Вот это я понимаю. Вот это уровень. Все, не отвлекаю, пора переходить нам к нашим основным вопросам.
2: Время пошло!
0: Итак, Денис, кто написал песню «Боже, какой пустяк»? Я подчеркиваю, кто написал. Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Александр Иванов. История-то знакомая, если слушаете шансон, наверняка ее слышали неоднократно.
1: Стас Михайлов.
0: Итак, еще разочек. Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Александр Иванов. Вы выбираете Стаса Михайлова?
1: Нет, номер один.
0: Сергей Трофимов. Хорошо. Какой город в Турции находится и в Европе, и в Азии? Стамбул, Анкара, Чишме. Стамбул, Анкара, Чишме. Какой из них находится и в Европе, и в Азии? Время тикает.
1: Первое.
0: Денис.
1: Стамбул.
0: Стамбул. Приняли. В каком фильме звучит фраза «Не надо, Федя»? Нет, такая фраза нигде не звучит. Надо, Федя, надо. Афоня, операция «И» или служебный роман?
2: Ваше время истекло.
1: Второе, извиняюсь,
0: Так, вы, конечно, Денис, меня удивили. Вы прям удивили. Ну как так-то? Ну это же... Операция «И» и другие приключения Шурика. Конечно, кстати, именно сегодня состоялась премьера в 66-м году этой киноленты. Ну вы красавчик, я вас испугал, а вы прям даже ухом не моргнули. Довольны тем, что ответили на все три вопроса правильно?
1: Спасибо.
0: А что спасибо? Это вам спасибо. Чуть не ушли мы с песней «Боже, какой пустяк», которую Сергей Трофимов написал, но все-таки в последний момент исправились. Так, вы под трубочку не кладите, мы поговорим с вами за эфиром, но вначале кому приветы?
1: Жене привет.
0: Так, она сейчас наверняка тоже улыбается. Вы же перешли в следующий тур.
1: Да, детям как бы... чтобы счастье, удачи, кто меня знает, что все было хорошо у них. И вам тоже. Всего хорошего.
0: Да, не кладите трубочку, мы с вами за эфиром еще поговорим. Вот так с Томском пообщались. Везде шансон слушают, шансон любят и, конечно, подпевают. Музыки много, а мы такие одни.
3: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

повезет в любви. А 9 граммов серо-цепастой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Если чувствуете какую-то легкую прохладу, не пугайтесь. Просто вам захотелось чуть-чуть отдохнуть, остыть. Такое бывает. Нужно себе позволять это делать. Компания «Радио Шансон» не только нужно, но и можно.

0: Я собой рискую, я еще тоскую, я иду по краю.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне начнут получать повышенные выплаты по ОСАГО. С 19 сентября в силу вступят новые справочники запчастей. Каталоги формирует Российский союз автостраховщиков в соответствии с нововведениями, которые ранее утвердил Центробанк. По словам экспертов, выплаты пострадавшим в ДТП увеличатся в пределах от 8 до 10%, при этом цена полиса не вырастет. 5 брендов одежды за последний год закрыли свои магазины в России и перешли исключительно на онлайн-продажи. Об этом РИА Недвижимость рассказали аналитики. Закрытие происходит на фоне общего замедления ритейла, которое наблюдается с конца 2024 года. Новые бренды практически не выходят на наш рынок, а существующие сокращают убыточные точки, концентрируясь на флагманских магазинах и онлайн-каналах. Прогнозируется, что до конца этого года еще от 3 до 6 фэшн-брендов могут полностью отказаться от офлайна. Япония впервые за 7 лет отправит студентов в Петербург изучать русский язык. 15 учащихся приедут на учебу уже в августе. В японском МИДе отметили, что из-за ситуации вокруг Украины студентам сложно учиться в России. Однако ведомство учло потребности и пожелания японских студентов и приняло решение об отправке группы в Санкт-Петербург. Дипломаты подчеркнули, что, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях, гуманитарные обмены важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Более 15 тысяч вещей забыли пассажиры петербургского аэропорта Пулково за полгода. Лишь 4 тысячи вернули владельцам, сообщили в пресс-службе авиагавани. Среди необычных находок – черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила. В основном люди забывают сумки и чемоданы, документы, ключи, ремни и наушники. Чаще всего люди теряют вещи ночью и рано утром, в основном в зоне досмотра и на входе в аэропорт. Стол находок отправляет вещи туристам транспортной компании. Дорога занимает 4-5 дней. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19, слабый дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Телепатию и телекинез я, господа, хороший Денис Денисов, не верю, а вот в то, что если ты очень сильно думаешь о человеке, то в скором времени он обязательно появится в твоей жизни либо звонком, либо какой-то историей, либо сообщение придет. Ну, в общем, как это работает? Непонятно, но связь между нами точно существует. Объяснить я это не могу на личном опыте, просто подтверждаю. Хотя, как это нет связи? Есть связь? С помощью радио «Шансон». А? Как ловко-то!

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мне кажется, очень метафорично Екатерина Голицына имеет в виду под мужским образом, в принципе, тот самый мир. Ну вот вы, сомневающиеся, ну ответьте мне, пожалуйста, как вы можете просто-напросто не осветить своим сиянием этот мир? Порадуйте его, побалуйте. Он ответит взаимностью. 100%. Я узнавал.

свет. Я часто вижу по ночам и силуэт в окне. Твой одинокий замечал, наверное, ты как я. Весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад наш любимый «АвтоВАЗ» отпраздновал свой 60-летний юбилей. В этот праздничный день с конвейера сошла первая обновленная «Лада Нива Легенд». И это, по словам представителей компании, крупнейшее обновление модели за последние 50 лет. В машине появилось больше 350 новых и доработанных деталей, а выглядит она все так же узнаваемо. Классика остается классикой. Главное новшество – 90-сильный мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый, а 80% крутящего момента выдает уже на 1000 оборотов в минуту. Так что «Нива» теперь не просто умеет штурмовать бездорожье, она делает это с легкостью и азартом. Безопасность и долговечность тоже подтянули. Впервые у «Нивы Легенд» появилась водительская подушка безопасности, новые вентилируемые тормозные диски и элементы кузова из оцинкованной стали. Те самые, что чаще всего страдают от гравия и пескоструя. Еще в списке обновлений однорычажная раздатка, новый привод коробки передач, улучшенная опора двигателя, система охлаждения, салонный фильтр и даже центральный замок с единым ключом. Продажи товарных экземпляров стартуют в конце августа, а цена останется в статусе самой доступной среди новых автомобилей с полным приводом. В общем, «Нива» обновилась, но душу свою не потеряла. И это главное. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там.

есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

Насколько же многослойная эта музыкальная работа, исполненная Александром Ивановым и группой «Ронда». А если вы не в курсе, то очень дружны они с Сергеем Трофимовым, который, кстати, и написал эту песню. И еще разок напомнил эту историю, вдруг кто-то ее не знал, не слышал, а она могла бы быть полезна, как сегодня нашему слушателю в акции «Счастливая каюта».

А вы даже не представляете, как может эта фраза радовать. Девочка, он занят, я его люблю. И сказано при своем ненаглядном. Ой, все, на седьмом небе от счастья окажется. Сосо Павлиашвили прямо сейчас с другого ракурса расскажет, как радовать. Ну, в принципе, действуйте, балуйте друг друга, радуйте.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняются прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор. Добавлю, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете обеспечение топливом северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Узнать о наличии бензина или дизеля можно в чат-ботах. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за его отсутствие при управлении автомобилем, следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. По данным Верховного суда, штраф в размере 500 рублей, выписанный инспектором ГИБДД в отношении свердловчанина за непредъявление полиса ОСАГО в октябре 2024 года и подтверждающие его решение областного и кассационного судов, были отменены. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2,5 тысяч нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2 тысяч человек, жители республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделить особое внимание, сфера жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, соблюдение трудовых прав граждан. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши ожидается 13 градусов. Градусов тепла, слабый дождь, легкий ветер до 6 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Заведу голубей и с тобой, и с любовью. Мы посадим сирень под окном.

0: Группа «Лесоповал», и я не знаю, это чарующая музыкальная работа «Я куплю тебе дом» в начале нового музыкального часа. Все, экватор пройден четверга. Осталось еще чуть-чуть, и выходные. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.
1: Бывший зэк, срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот

Вспомнил мой трактор в осеннюю хмурость, и подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят,

крючок. Вот ведь как в жизни вы.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну как-то, как это не Маши? Как это не стать другим, другой? Мы все равно меняемся. Просто часто это проходит для нас лично. Незаметно, вот окружающие точно видят. Слышите эти аккорды? Да-да-да, это Олег Газманов. «О родных берегах», «Балтийский берег» так называется песня. Кстати, аплодировал ему сегодня без преувеличения стоя. 75 раз отжался. Я верну.

0: Ну, смотрите, если что-то произошло такое, за что нужно извиниться или попросить прощения, ну да, размышления наверняка лирического героя здесь не лишены оснований. А если нет, если вообще все как в той истории, сидит и ждет ответа барышня, даже не отправив ни одного сообщения. Дилемма.
1: А продолжение не будет. И мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды.

упадет. Не надо горьких продолжений. Пусть эта капля будет мед. Пусть все закончится в начале с улыбками.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Инна Вальтер только что на волнах душевного радио. Господа хорошие, расправил крылья, ветер попутный поймал, и всем желаю симфут в подхиле. Отправляюсь я сейчас немного передохнуть, для того, чтобы утром завтрашним вновь вам пожелать всего самого доброго. Тихо за...

0: Радио Шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Особый статус учителя в России крайне важен, так как именно школа и педагоги оказывают колоссальное влияние на формирование личности и мировоззрения ребенка. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. В понедельник президент Владимир Путин подписал указ, который закрепляет особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки. Так, документ гарантирует педагогам бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей. Минимальный за 80 лет подход рыбы зафиксирован у берегов Камчатки. Об этом сообщил сенатор Борис Невзоров. На полуострове выловили менее 10% от прогнозируемых объемов, всего 23 тысячи тонн. Для сравнения, в прошлом году только нерки добыли 35 тысяч тонн. При этом сейчас этой рыбы не набралось и 1000 тонн. Из-за резкого сокращения уловов рыбопромысловые предприятия региона оказались в сложном финансовом положении. Губернатор Камчатки Владимир Солодов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой на год перенести сроки платежей по обязательствам. Почти 20 тысяч люксовых автомобилей эвакуировали в Москве с начала года. Чаще всего премиальные машины оставляли у запрещающих знаков на тротуарах и на парковочных местах, предназначенных для людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Больше всего нарушений допустили владельцы авто марок BMW, Mercedes, Audi, Lexus и Land Rover. В этом сезоне количество туристов в Калининграде резко сократилось. Главными причинами стали аномальная жара и транспортные проблемы. Рейсы стали часто задерживать, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. Кроме того, на турпотоке сказалась в целом ситуация в экономике и падение потребительского спроса. Курносов считает, что отели спокойно справятся с ситуацией, а в будущем туристы вернутся. Загрузка в 50-70% не критична. Гостиницы могут регулировать прибыль ценой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

0: Рухи они придут и вырухят они, придут и вырухят они.
1: Есть вещи, которые могут всегда выручить нас в отношении настроения. Это, безусловно, улыбки близких и любимые песни. Александр Кальянов открыл новый час на шансоне в столице 13.06. В этот четверг вновь в студии радио «Шансон» приветствую вас я, Ирина Сотникова. Желаю вам хорошего дня. Ну а далее послушаем Александра Розенбаума.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну вот тот самый дождь и хмурая погода, которая частенько сопровождает нас осенью, совершенно будет нам не страшна, потому что 14 ноября мы обещаем вам жаркий вечер, наполненный голосами любимых артистов в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». С нетерпением ждем выступления Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Чепик, Ирина Круг, конечно же. Кстати, ее мы с вами послушаем в эфире шансона уже в ближайшие минуты. Я напомню, что мероприятие это для лиц старше 12 лет. Ну, а билеты на нашем сайте radioshanson.ru.

Для всех и каждого вещает радио «Шансон». А на нашем обновленном сайте можно найти видеоверсии программ в записи. Можно увидеть и прямую трансляцию из студии. Да, вот если вам интересно, чем мы тут занимаемся, как вещаем, пожалуйста, добро пожаловать. Ну а в социальных сетях посты, посвященные артистам, актуальным событиям в мире «Шансона» и, конечно, памятным историческим моментам. Заглядывайте, мы вам всегда рады. Лайкам тоже и комментариям.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну что, дорогие россияне, я надеюсь, вы пообедать успели уже. Как будто бы заканчивается обеденный перерыв. В столице 13 часов 49 минут. Между прочим, по данным исследования, чаще всего россияне выбирают вторые блюда. Таких 39 опрошенных. И уже на втором месте горячие супы 29%. Ну а на третьем легкие салаты и закуски всего 15%. Ну и напрасно, потому что овощи и супчики — это наш с вами все. Это какая польза для организма. Способствующий приему пищи шансон в ваших динамиках.

0: Телефон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первые сделки с жильем по биометрии начали регистрировать в России. Новый цифровой механизм стал доступен с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра. Первыми участниками такой сделки стали жители Самарской области. Обе стороны использовали биометрические данные и усиленную квалификационную электронную подпись. Подчеркивается, что такой формат особенно удобен для удаленных сделок, когда продавец и покупатель находятся в разных регионах страны и не могут прийти на процедуру очно. Екатерининский сквер в центре Москвы приведут в порядок в текущем году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, важно сделать территорию более функциональной и современной. Вице-мэр подчеркнул, что сквер уже много лет пользуется популярностью среди москвичей. Они выбирают его для прогулок и спокойного отдыха. Отмечается, что существующую планировку решено сохранить. В ходе работ специалисты обновят покрытие дорожек, приведут в порядок территорию возле памятника воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом. Также там появятся новые скамейки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 78 рублей 48 копеек. Евро стоит 89 рублей 60 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

пронзительная, невероятная по своей красоте история под названием «Ветер» в исполнении Евгения Кемеровского открыла новый час июльского шансона. Быстро, конечно, пролетает июль, просто невероятно. С ним все лето мы с вами успеваем наслаждаться теплыми днями в компании любимых артистов, конечно же. На шансоне у нас в ближайшие минуты будет Сергей Любавин, также Стас Михайлова послушаем. Ну а прямо сейчас история под названием «Ой, тетя Воровайки» продолжит эфир.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не нужна нам чужая любовь, нам свою подавай. 54% россиян предпочитают отечественные автомобили, считая их более доступными, ну и для которых легко подобрать запчасти. Такие вот данные опроса имеются. Среди популярных моделей Нива, современной версии Москвича, ну или же Волги. Всем, кто сейчас за рулем легкой дороги, зеленых светофоров и попутного ветра.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Быстро я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кого

оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва моя, Москва моя.

своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: переписка.
1: Ну, что касается переписки, я уже жду ваших сообщений на наш единый номер плюс 7909-955-1030. Уже в следующем часе начну передавать ваши приветы и поздравления традиционно в программе «Только для вас». Подскажу также в начале следующего часа еще несколько поводов для поздравлений, чтобы было вам с чем поздравлять знакомых и коллег. Но прямо сейчас группа «Сентябрь».
2: В облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрого дня в нашей компании. С вами Дима Казанцев. Пусть день будет продуктивным и удачным.

0: только на паузе. Сейчас речь пойдет вот о чем. Оказывается, в школах планируют эксперимент по мониторингу школьных чатов. Учителя российских школ могут быть привлечены к мониторингу действий и общения своих учеников в соцсетях. Об этом рассказывает московский «Комсомолец». В России планируют провести эксперимент по выявлению потенциально опасного контента, который может распространяться среди школьников. Первыми участниками пилотного проекта станут педагоги из Татарстана. Свободное от уроков время им предложат отслеживать чаты и каналы, в которых состоят ученики. К участию в эксперименте намерены привлечь и родителей. Их попросят делиться информацией о том, каким контентом интересуется ребенок и какие онлайн-платформы он посещает. А вы знаете, где в интернете проводит время ваш ребенок? Мне кажется, это большой-большой вопрос.
1: Я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка,

Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Тут новости подоспели. Оказывается, по статистике, на 10 браков в стране приходится 7 разводов. В 2023 году с января по октябрь в России зарегистрировали более 800 тысяч браков и почти 567 тысяч разводов. Если смотреть на социальные опросы, то, часто говоря о причинах разрыва, бывшие муж и жена употребляют размытую формулировку «не сошлись характерами». Как-то так.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на небольшой паузе, скоро вернемся. Прием пищи важен, как ни крути дверцы холодильника. Существует мнение, что не очень-то хорошо есть и параллельно смотреть телевизор. Если не хотите переедать, то во время еды выключайте ящик. Но делайте громче радиоприемник.

Любимые мелодии очень скоро вернутся. А пока мысли вслух. Лучше вспомнить что-то очень нейтральное. Про хорошее настроение. Бутылка кефира, полбатона. А я сегодня дома. Песня про работу на удаленке.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

скоро вас ждет новая порция музыкальных историй, а пока кое-что любопытное расскажу. Николай Цискоридзе предложил ввести дресс-код для посетителей театров. По его мнению, требования к внешнему виду должны быть регламентированы по аналогии с правилами посещения храмов. Как пишут «Известия», эта инициатива от ректора Академии русского балета имени Вагановой прозвучала в ходе марафона «Россия – семья семей», который был организован обществом знания. Цитата. «В театр нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах. Это просто уважение одного человека к другому и тому месту, где он находится», подчеркнул Николай Цискоридзе. По мнению народного артиста, требования к внешнему виду зрителей в культурных учреждениях должны быть регламентированы по аналогии с правилами посещения храмов. А вы что об этом думаете?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка нам жить и строить помогает. Тем временем молодежь в России все чаще выбирает рабочие профессии. Каждый четвертый соискатель без опыта ищет работу, где сможет быстро приступить к обязанностям без длительного обучения. По некоторым данным, чаще всего новички откликаются на вакансии трактористов, продавцов-кассиров и сортировщиков. Кандидаты с опытом от 2 лет ориентируются на должности водителей, а соискатели со стажем более 3 лет – на вакансии операторов производственных линий.

Когда, например, в детстве ты мечтаешь повзрослеть, думаешь, что будешь себе полностью принадлежать. Черт из два, взрослые часто мечтают вернуться в детство. Вывод напрашивается такой: хорошо там, где нас нет.

От музыки к мыслям вслух. Человек состоит из прошлого, настоящего и надежд на будущее. Если отформатировать голову от воспоминаний, то мы будем совершенно другими людьми. Без прошлого. Это уже не мы. Поэтому не будем отмахиваться от того, что уже произошло. Во вчерашнем дне. В

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка очень скоро вернется, а пока к новостям. Эксперты посчитали, сколько денег откладывают в месяц россияне. По данным исследования, граждане в среднем откладывают по 12 500 рублей. Об этом рассказывает агентство ТАСС. Чаще всего деньги сберегают на крупные покупки, такие как машина или квартира, реже – на отпуск. Каждый пятый просто хранит деньги без конкретной цели. Ну а каждый шестой планирует в будущем начать инвестировать. Вот такие новости.

Любимые мелодии скоро продолжат эфир. А пока кое-что любопытное озвучу. Оказывается, большинство россиян покупают в онлайне по ночам. 75% граждан хотя бы раз приобретали товары или услуги онлайн в промежутке с 23 до 6 часов. Об этом рассказывает газета.ру. Для 35% респондентов ночной онлайн-шопинг – естественное занятие. В то же время 27% опрошенных признались, днем у них просто не хватает времени на покупки. Еще столько же респондентов рассказали: ночная тишина позволяет

Время очень торопится, порой десятками лет. А ведь раньше все было намного проще. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе, он рассказывал ей сказки и так далее. Гастрономические припевы меняются, общий смысл остается прежним. Один человек любит...

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка рано или поздно вернется. А пока про то, что мешает быть здоровым. Вредные привычки, которые не сделают нас вредными, но будут требовать денежных вливаний и ухудшать самочувствие. А вы что?

От себя не убежишь, хотя мы постоянно от чего-то бежим. Особенно, когда часто хочется спать. Бежишь вон от реальности в сон. Отвлекаешься от проблем на вредные привычки и снова избегаешь разрешения трудностей. Бег он повсеместный, мыслями и поступками. Поэтому самое время сделать паузу и прийти к давно напрашивающимся выводам.

Время снова пролетело. С вами был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. Как всегда, было легко и душевно. Эфир продолжат мои коллеги. Всем добра и до скорого!

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Контроль за производством лекарств усилит. Такой законопроект приняла Госдума. Согласно документу, при поступлении сигнала о нарушениях в процессе фармпроизводства будут проводить внеплановую проверку компании в течение 72 часов. Речь о ситуациях, несущих риски для здоровья и жизни людей, пишет ТАСС. Фармкомпанию при этом можно будет не уведомлять о проведении такой проверки. Если инспекция обнаружит серьезные нарушения, лицензия фармацевтического производителя может быть приостановлена на срок до 120 дней. В Госдуме предложили уточнить порядок возврата товара надлежащего качества, приобретенного в интернете. Также планируется установить дополнительные требования к информированию потребителей об этом процессе. Как пишет «Парламентская газета», предполагается, что покупатель будет возвращать товар за свой счет любым по его усмотрению способом, а порядок действий будет регулироваться законом о платформенной экономике. Сейчас отсутствие единообразного регулирования приводит к возникновению споров и судов между потребителями и продавцами и создает условия для различного толкования действующих норм. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Тем временем 63% москвичей стараются создавать в соцсетях образ более богатой и успешной жизни. Почти половина опрошенных для этого покупают подделки дорогих брендов и не скрывают данного факта. Результаты такого исследования приводит известная ювелирная сеть. Лишь 7% респондентов могут позволить себе практически любые покупки, тогда как каждый пятый вынужден экономить. Также опрос показал, что 43% россиян считают, что их страницы в социальных сетях выглядят лучше, чем их реальная жизнь. Заключение выпуска. Курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ночные страсти открывает новый час на радио «Шансон». 16.05 в столице. Михаил Бублик, участник легендарного бархатного «Шансона» 2026. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Проведем вместе ближайшие несколько часов еще. И послушаем чуть позже Евгения Кемеровского. Также у нас будет дуэт зажигательный Алексей Петрухин и Анна Семенович. Но прежде Ирина Круг на «Шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Также ярко, зажигательно проводим предстоящий воскресный вечер 26 июля, уже буквально через пару дней, на празднике, который пройдет под открытым небом. В настоящий летний отрыв предлагает нам с вами отправиться Ваня Лисицын. Концерт состоится в столичном клубе «Правда». И вот те самые хиты, которые звучат в его исполнении на шансоне «Красные-красные», «Зеленые-зеленые», вы услышите уже в живом исполнении. Вот если вам исполнилось 12 лет, приходите. Ждем.
1: Я знаю, поздно.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калае Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока новые автомобили дорожают, вторичный рынок в ударе. Автолюбители активно скупают подержанное авто. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года в России продали 507 тысяч автомобилей с пробегом. Это почти на 9% больше, чем в июне прошлого года. А за первое полугодие суммарно купили почти 2 миллиона 900 тысяч бэушных машин. Локомотивом продаж по-прежнему остается «Лада». В июне купили 114 тысяч подержанных «Ласточек». Следом уверенно идет «Тойота» с результатом 55 тысяч машин. А за ней подтягиваются корейцы «Kia» и «Hyundai». Замыкает пятерку лидеров «Volkswagen». В топе продаж настоящая классика вторички. Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артро». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе «Арсил Артро» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. «Арсил Артро» – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите «Арсил Артро» бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сергей Трофимов на шансоне. Очень даже здорово, что живем мы с вами действительно в этой невозможно прекрасной стране, в России, со своими минусами и плюсами, как, в общем-то, и везде. И один из плюсов – это, безусловно, радио «Шансон». Оно есть, оно с нами, оно вещает круглосуточно. Прямо сейчас мы с вами послушаем Андрея Бандеру. Ну, а чуть позже, в 17:00 по Москве, начнется вечернее шоу «Городские встречи». Присоединяйтесь, мы будем вас ждать у радиоприемников. Приемников.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минцифры рекомендовала установить российский сертификат безопасности из-за проблем с доступом к сайтам в иностранных браузерах. Подробные инструкции и файлы для скачивания доступны на портале госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что проблема связана с отзывом зарубежных SSL-сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Из-за этого российские ресурсы могут некорректно отображаться в браузерах, а соединение с сервисами помечаться как небезопасное. Подчеркивается, что сертификаты подтверждают подлинность сайта и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. В России запретили парковать электрокары и фуры под железнодорожными мостами и эстакадами. Такие правила начали действовать с 10 июля, об этом сообщила пресс-служба МЧС. Также министерство установило требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений, нормы для зданий железнодорожных станций высокоскоростных магистралей, ужесточило требования к пожароопасным безопасным материалам. Изменения помогут усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры. В некоторых школах Бразилии ведут русский язык как иностранный. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Также стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха, оздоровления детей и среднего профессионального образования. Число разрешенных для купания зон сократили в Москве. Теперь их 5, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Ведомства напомнили, что в начале купального сезона работали 9 зон. Тем не менее, на данный момент открыты только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2 и 3 и Пионерский пруд. В остальных водоемах качество воды не соответствует гигиеническим нормам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: Михаил Круг открыл новый час на радио «Шансон». Дорогие друзья, 17:05 московское время. Всем салют. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Очень рада, что вы в нашей компании встречаете этот вечер.
0: Летний вечер, друзья. Лето продолжается. Продолжается не только замечательная работа в эфире «Шансона», но и период отпусков.
1: Да, безусловно.
0: Каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера.
1: Ах, она какая.
0: Однако не согласна отпустить его отдыхать одного, говорится в исследовании, результатами которого делится ТАСС.
1: Ну, то есть сам ам, а другим не дам, да?
0: Раздельный отдых женщины чаще допускают лишь для себя. Каждая шестая готова уехать с подругами, но не согласна отпустить партнера одного. Среди мужчин такой позиции придерживаются вдвое меньше, 8%, сказано в исследовании. По результатам опросили 2480 россиян.
1: Ну, это такая статистика, конечно, немножко странная. Ну, вообще, женщины, да, они такие существа. Они как бы, я могу, а тебе не позволено. Ты же мужчина. Да?
0: Друзья, был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера намеренно или в силу обстоятельств? Да, непреодолимой силы.
1: Да.
0: Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть?
1: Конечно, любимых наших дорогих дам я спрошу, ездили ли вы действительно отдыхать в компании с подругами? Вот просто без мужчин, без детей, без никого и ничего. Очень интересно узнать, как это было, каково это.
0: Какой-то тренинг, может быть.
1: Семейный отдых и отдых с подругами. Ну и у мужчин, конечно. У мужчин рыбалка. Это достаточно такое распространенное.
0: Напишите, друзья, рыбалка ли, может быть, что-то еще.
1: +7 909 955 1030. Номер единый. Ждем ваших сообщений. Ну а прямо сейчас воровайки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

горело в лучах заката бронзовой кожи свет. Воздух любви смешался с запахом.

0: Ninja.
1: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский с потрясающей песней Игоря Зубкова. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». У нас тут не только роскошная музыка жанровая, но и темы очень жизненные. Был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера, намеренно или в силу обстоятельств? Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть и сохранить это отношение?
2: Я думаю, что отдохнуть-то хорошо удалось. Это многим удается, кто едет без семьи, без... Ну, вообще, без пар. Так, у нас есть сообщение. Так, про красивые места. Ага, а вот, вот, начало, все. Я хочу поведать вам свою историю. У нас в семье трое детей, соответственно, супруга, они любят моря, а я люблю дубовый лес. Река Витюк, что находится в Воронежской области, там все. Шашлык, рыбалка, отдых, это вот, вот это вот для меня. Потихонечку приучаю семью на море, сейчас ехать небезопасно. Есть такая пословица: все на юг, а мы на Битюк. Ух, как, у нас очень красивые места, вот по реке, что в самом лесу, приезжайте. Спасибо большое, это Иван нам написал из города Бобров, Воронежской области. Вот, вот где действительно появляется такое, что у мужчин свой отдых, у женщин свой. Так бывает в некоторых семьях, во многих, причем семьях, я знаю такие мужчины.
1: Напишите, расскажите, как у вас. Мне, кстати, да, нравится, вот, если говорить про небольшие речки, сейчас сплавы на реках выкладывают в интернете, как это происходит. Красиво очень, да. Неглубокая река, там несколько сапов до 10 человек.
2: Красота. А жена все на юга, на моря. На моря, на моря рвется. У тебя там такая красота. Что ж мы такие разные? Но, тем не менее, Наталья Власова на шансоне, далее «Розовая нежность».

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: в одиночку отдыхаем или же вдвоем, дорогие друзья. Сегодня вы пишете сообщение, мы зачитываем. Огромное спасибо, Катя Огонек. Замечательная песня. С другой стороны, у нас все прекрасные. И слушатели у нас замечательные. Добрый вечер, Роман и Ирина. А что, так можно было? У нас семья молодая, но всегда все вместе. Я не понимаю, как можно уехать без своей любимой. Отдыхать только вместе. Спать-то в разных кроватях уже нехорошо. А как можно уехать в отпуск, вообще не представляю. Всем любителям радио «Шансон» огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
1: Здесь ключевое, знаешь что? У нас семья молодая, написал Дмитрий. И это, знаете, тоже решает иногда вопрос. На самом деле, лет через 20, так 25, мне кажется, люди немножко все-таки подустают отдыхать вместе, могут себе позволить и кровати раздельные, и отдых тоже. Хотя у всех по-разному. Кто-то, наоборот, даже и через 25 лет не может друг без друга и спят в одной постели. У всех по-разному, правда, бывает, да. Поэтому, конечно,

0: эта поездка мне была просто необходима. Я это поняла позже. Я получила своего рода релакс, терапию, море, горы, новая страна, добрейшие люди вокруг. А сколько комплиментов было в наш адрес и от местного населения, и от иностранных граждан, даже от наших русских туристов. Я даже не сомневаюсь. И это заработало. В первую очередь я оценила себя как красивую женщину. Самооценка поднялась по 10-бальной шкале. А второе, негатив, вот все неприятности я оставила там, на море, а домой прилетела просто окрыленная. Не устаю благодарить за это судьбу и дочку, за самый лучший отпуск в моей жизни. Это сообщение нам написала Валентина из Набережных Челнов. Вот я о том же, собственно, да, когда люди немножко подостают, они друг от друга немного отдохнут, и чувства как будто бы вот воспламеняются. Поскучать успеешь по своему человеку. Бывает такое у тебя?
1: Я думаю, что это не лишено какой-то здравой мысли, друзья. Напишите, что у вас, ну, какая-то всего от хорошего.
0: Что у тебя мы обязательно узнаем. Ты не отмолчишься сегодня.
1: Я не отмолчусь, но, тем не менее, необходимо уступать место музыкантам.
0: Хорошо.
2: Городские встречи.

Алена Петровская и Евгений Рос только что в эфире радио «Шансон». Лето продолжается и летние сообщения. Любовь из Питера на связи. Добрый вечер. Мы с мужем вместе

0: 26 лет и последние лет 5 стали отдыхать отдельно.
1: Вот, ну вот же, я же говорила же.
0: И для меня теперь лучший отдых — это отдых на море только с подружками. Раньше я не представляла, как это — отдыхать без мужа. Но со временем реально требуется иногда отдыхать друг от друга. А с прошлого года для меня идеальный отпуск — это бархатный шансон, где все на одной волне и, конечно, без мужа.
1: Ну, не то чтобы «конечно». Ну, почему сразу «конечно»? Ну, просто без мужа как-то вот свободнее себя начинаешь ощущать.
0: Если вы хотите с мужем или без мужа, это уж ваше дело, но в любом случае с 24 по 30 октября, дорогие друзья, «Бархатный шансон 2026». Все подробности для меломанов старше 12 лет на сайте radioshanson.ru.
1: Да уж, а сколько артистов там будет классных, замечательных наших шансоновских. Дмитрий пишет нам: у меня это второй брак. Это вот по поводу, что семья молодая, да, продолжает Дмитрий. С первой женой прожил 19 лет и 11 месяцев, а в 21 году получил серьезную производственную травму, остался инвалидом, жена бывшая нашла замену. Я, как узнал, сразу же ушел из дома в шортах и тапочках, взял только ружье. Так, 2 года жил вообще один. И вот благодаря радио «Шансон» у нас сейчас новая молодая семья. Малышки Настеньке 3 месяца. Ольге Александровне огромный привет. Я тебя очень сильно люблю. Ну, дай бог, чтобы все сложилось, чтобы все получилось. И, ну, не то, что, как сказать, не то, чтобы хотелось, да, отдыхать друг от друга. Всякое в жизни бывает. Вот пусть вам не захочется через 20 лет друг от друга отдыхать, чтобы так же вместе, так же рядышком. У нас есть еще сообщение, чуть позже его обязательно зачитаем. Я напомню наши координаты, если вы хотите поделиться с нами, как вам лучше отдыхается в компании с мужчиной, с женщиной или одним, с подружками, с друзьями, напишите. +7 909 955 1030, номер у нас единый. Что, музыкально у нас будет Артур Руденко чуть позже, но прежде Александр Дюмин, история под названием «Сибиряк». Музыки много, шансон один. Пишите, ждем ваших сообщений.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

Не смотри на меня, не смотри, не дерзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.

0: не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Как отдыхать, вернув покой и сон, подскажет радио «Шансон». Огромное спасибо Артуру Руденко. Друзья, был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера? Намеренно или в силу обстоятельств? Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть?
2: Очень даже хорошо, что вы нам пишете сообщение. И наша Наташа из Мытищ нам написала: «Мое мнение, все индивидуально. Конечно, когда люди живут совсем недолго, об этом и речи не должно идти. Только вместе. Ну, а спустя 20 лет уже у всех по-разному. Лично я даже представить себе не могла, чтобы умчаться отдыхать одной без второй половинки. И знаю, что очень много соблазнов, и не каждому дано устоять. Надо быть сильно уверенным в своем партнере, чтобы отпустить в отпуск. Ну, хотя, конечно, с годами усталость накапливается, и желание отдохнуть друг от друга, скорее всего, возникает у многих. Для меня, в общем, 50 на 50. Вот так нам написала Наталья. Ну, что справедливо, я считаю, да, потому что в самом начале отношений никуда же не хочется отпускать. Никуда.
1: В целом, по данным исследования, идея отправить партнера в поездку одного нравится далеко не всем. Угу. Половина женщин из 48% мужчин сразу напрягаются. Спокойно относятся к ней 31% мужчин и 18% женщин. Ну, а почти каждую третью россиянку решение партнера отдохнуть отдельно просто обижает.
2: Обижает? Обижает. Я обижусь. Ты, конечно, можешь ехать, но я обижусь. А вот интересно, а если женщина, например, беременная, скажем, да? Угу. Вот тогда муж как-то более спокойно ее может отпустить? Или еще больше неспокойно не будет отпускать?
1: Ну, а что, у нее... В общем, она не хочет мел есть, она хочет с подружками потусить, да?
2: Ну, типа того, да. Я хочу куда-нибудь уехать, я хочу на море, а вот ты не можешь. У тебя работа, у тебя 5-10, а я хочу на море. Вот как быть?
1: Может, курс успокоительных тут сложно.
2: Какой курс?
1: Ну, ты если
2: что?
1: Человек беременный, зачем куда-то вот подвергать себе какому-то риску?
2: А морюшка, а как же это же отдых? Ну, нет.
1: Видимо, надо с врачом посоветоваться. Тут как бы в зависимости от того, какой срок беременности, наверное, есть.
2: Да это не важно. Главное, что морюшка.
1: Тебе видней. Ладно.
2: Напишите, как вам, насколько было бы комфортно, удобно отпустить свою единственную отдыхать без вас. Плюс 7-909-955-1030. Эту тему животрепещущую мы продолжим уже в следующем часе. Переходим в новый час на шансоне. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. Yeah.

0: только любовь.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас.
2: Только для вас.
1: Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас.
3: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняются прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор. Добавлю, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете – обеспечение топливом северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Узнать о наличии бензина или дизеля можно в чат-ботах. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за его отсутствие при управлении автомобилем, следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. По данным Верховного суда, штраф в размере 500 рублей, выписанный инспектором ГИБДД в отношении свердловчанина за непредъявление полиса ОСАГО в октябре 2024 года и подтверждающие его решение областного и кассационного судов, были отменены. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2,5 тысяч нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2 тысяч человек, жители республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделить особое внимание, сфера жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, соблюдение трудовых прав граждан. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши ожидается 13 градусов тепла, слабый дождь, легкий ветер до 6 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Лесоповал Михаила Танича с прекрасной музыкой Игоря Слуцкого в открытии нового летнего вечера здесь, на радио «Шансон». Всем салют, это шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вечера, как хорошо, что он уже наступил, уже 18.06, мы можем отдыхать и общаться с вами уже более полноценно, чтобы вы не отвлекались на рабочие дела.
0: Что касается, друзья, вариантов отдыха. Каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера, однако не согласна отпустить его отдыхать одного, говорится в исследовании, результатами которого делится ТАСС.
1: Мне бы хотелось узнать, что мужчины думают по этому поводу, что вот женщины так себя ведут. Наверное, мужчинам тоже некоторым позволено так себя вести, да? Что я могу уехать, а ты, мол, сиди дома, ты замужем, ты женщина.
0: Мужчинам при раздельном отпуске чаще не хватает привычного общения. 25% против 21% у женщин.
1: А еще говорят, что женщины любят ушами. Оказывается,
0: однако,
1: мужчинам не хватает.
0: 19% россиянок в поездке себя накручивают. У мужчин показатель колеблется в районе 17%. Ревность женщины тоже испытывают чаще, 15% против 10%. При этом без скандалов в путешествии обходились 69% мужчин и 67% женщин.
1: Ой, ну это хороший процент, когда без скандалов такой процент. Это же прекрасно. Мы, конечно, ждем ваших историй. Как у вас происходит в вашей совместной жизни? Уезжаете ли вы в отпуск, отдыхать делаете ли небольшие перерывы в общении друг с другом? Напишите нам. +7 909 955 1030. У нас прекрасно работает мессенджер. Макс, Телеграм, все доступные мессенджеры, скажем так, также работают для вас. СМС-сообщения тоже отправляйте. Ну, а музыкальный эфир наш наполнит чуть позже Ярослав Сумишевский. Композиция, которую уже многие успели полюбить. «Мята трава». Да? Ну, а прямо сейчас Евгений Григорьев. «Корешок».
2: Вспомню старого друга, сижу сам себе, улыбаюсь. Корешок мой не мачо, пацанчик отнюдь не святой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любить обещал.
1: Ярослав Сумишевский только что на радио «Шансоны». Дорогие друзья, мы возвращаемся уже после этой интересной истории музыкальной.
2: Он любить обещал.
1: Да, в наши реалии, где вроде что-то обещают, но жизнь вносит какие-то свои коррективы. Например, собрались поехать в отпуск, но вот не получается.
2: Вместе не получается?
1: Семьи, да, не получается. Ага. Может быть, эмоционально не получается, может быть, какие-то разногласия. Или просто не дали отпуск на работе.
2: Вот такое тоже бывает. Это ведь очень сложно, когда супругам приходится подгадывать собственный отпуск вот друг под друга, потому что на работе бывают такие жесткие условия, что приходится, извините, отдыхать как-то по отдельности, по одному. Есть сообщение у нас. Так, Маруся из Красногорска. Как говорит мой супруг, от чего такого я должен был устать, чтобы тебя одну отпустить в отпуск? Даже ночью, когда встаю в туалет, спрашивает, ты куда? Я шутя отвечаю, на танцы. Мы женаты 16 лет, а вместе почти 20. И все поездки только вместе. Вот это как раз тот самый случай, когда люди и за 20 лет не устают друг от друга, и мужчина переживает, как и в молодости, скажем так, да, где его любимая женщина. Стас Пьеха далее продолжит эфир «Шансона». Мы скоро вернемся к вашим сообщениям.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не

0: Народный артист России Стас Михайлов только что здесь, в эфире радио «Шансон». Мне кажется, летом даже загар лучше ложится, когда звучит эта песня в эфире «Шансона».
1: Да, про загар тебе потом отдельно расскажу. Мне сказали, оказывается, что это плохо и нельзя. И теперь я хожу грустная, что я буду белая.
0: Привет из читинской жары. Я люблю отдыхать только дома и только с родными людьми, пишет нам Николай Шунков. Дома я могу быть собой, а не казаться. От родных у меня нет секретов, а ведь могут всегда помочь, мне помогут. А с чужими людьми где-то проводить отдых лично для меня — это вынос мозга самому себе. Дело в том, что под неродных людей приходится подстраиваться, какими бы хорошими они ни были, а с родными и любимыми можно расслабиться. Всем советую отдыхать со своей семьей.
1: Ага. Ну, вообще, как-то у нас так общество устроено, что да, надо немножко где-то подстроиться. А с другой стороны, говорят, вы не подстраиваетесь, вы будьте самими собой. И тогда, может быть, и люди как-то по-другому, иначе будут вас воспринимать таким, какой вы есть. Может, и не надо этого делать.
0: Попробовать не подстраиваться, да?
1: Ну, попробовать, да, не подстраиваться под людей, под общество, под вот это вот все. Но мне, если честно, мне бы страшно, что ждет дальше, если каждый начнет себя вести вот так вот, как вот, не подстраиваясь, что же будет в мире твориться?
0: Попробуйте, Николай, напишите, нам очень интересно. Друзья, мы с мамой Полей и папой Алексеем часто ездим в лес с палатками, отдыхаем на природе, пишет Стас.
1: Ну, вот. Что, тоже прекрасный отдых, да. Когда все вместе с семьей в лес, это замечательно. Музыка хорошая у нас, Леон Сейерденко на шансоне.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад наш любимый «АвтоВАЗ» отпраздновал свой 60-летний юбилей. В этот праздничный день с конвейера сошла первая обновленная «Лада Нива Легенд». И это, по словам представителей компании, крупнейшее обновление модели за последние 50 лет. В машине появилось больше 350 новых и доработанных деталей, а выглядит она все так же узнаваемо. Классика остается классикой. Главное новшество – 90-сильный мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый, а 80% крутящего момента выдает уже на 1000 оборотов в минуту. Так что «Нива» теперь не просто умеет штурмовать бездорожье, она делает это с легкостью и азартом. Безопасность и долговечность тоже подтянули. Впервые у «Нивы Легенд» появилась водительская подушка безопасности, новые вентилируемые тормозные диски и элементы кузова из оцинкованной стали. Те самые, что чаще всего страдают от гравия и пескоструя. Еще в списке обновлений однорычажная раздатка, новый привод коробки передач, улучшенная опора двигателя, система охлаждения, салонный фильтр и даже центральный замок с единым ключом. Продажи товарных экземпляров стартуют в конце августа, а цена останется в статусе самой доступной среди новых автомобилей с полным приводом. В общем, «Нива» обновилась, но душу свою не потеряла. И это главное. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники. Поворотники.

во плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Александр Новиков только что на радио «Шансон». Друзья, с большим чувством продолжаем мы городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Вот так вот уедет женщина и шлет открытки со штемпелем, да?
1: Слушает, где-то сидит, да, песни Александра Новикова в эфире радио «Шансон».
2: Отправлю-ка я открыточку, что у меня все хорошо.
1: Ой, добрый вечер, любимое радио, пишет Ольга. Мы с мужем всегда вместе ездим в отпуск, а вместе мы 30 лет. Было когда-то. А кого-то из нас на работе не отпускали, но это было всего пару раз.
2: Ну вот, а пару раз-то как? Вы отдыхали, не отдыхали друг без друга или отказались от отпуска вообще? Вот просто мне всегда интересно, когда пары, вот они всегда вместе, много-много лет. И, ну, хочется же, наверное, попробовать отдохнуть друг от друга. Как это? Можно говорить бесконечно, что я только-только со своей любимой, с любимым, все, и мы друг без друга никуда. Но где-то в глубине души ты понимаешь, что интересно просто, любопытно, как это будет, если я поеду один.
1: Ну, ты ездила, вот скажи. Вот,
2: я ездила. Да,
1: как, уж куда ты и
2: мы периодически,
1: занимался?
2: Ну, понятно, что не весь отпуск, там, не две недели. Ну, например, я на родину к себе ездила, там, на 3-4 дня, скажем, да. Угу. Мужчина мой уезжал тоже к себе. Или там на снегоходах покататься тоже на выходные 3-4 дня. Вот такие вот какие-то вещи, они дают понять, насколько тебе этот дорог человек, близок. Ты начинаешь по нему скучать, ты ему звонишь. Вот это вот все чувства, вот они как-то возрастают, что ли. Это, наоборот, мне кажется, такой хороший момент, когда можно, ну, испытать друг друга.
1: Ну, 3-4 дня, хорошо, я тоже вот езжу, да, к маме, да, нормально.
2: Нормально, да. Потом приезжаешь, даже скучать не успеваю.
1: Не на 34, а 3, может быть, да.
2: Хорошо, Вилли Токарев далее у нас.

0: то да, то да.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам, нам, нам. А ты знаешь, что солнце

0: Спасибо Бумеру, дорогие друзья. Пусть удача вам улыбнется, и вы будете не только хорошо работать, но и замечательно отдыхать. Ну, что сказать. Где можно это делать? Конечно, можно это делать с близкими людьми. А может быть, и без них отдохнуть от всех и пойти на «Эх, разгуляй», а найти там новых знакомых.
1: Интересно, а жена отпустит вот такого вот муж своего на всенародную танцплощадку 14 ноября в Лайф-арену?
0: В субботу, да. Где будет замечательная музыка, всенародные танцплощадки, «Эх, разгуляй» и очень много меломанов.
1: Да, вы можете потанцевать с любимыми артистами и подпеть им. Дело в том, что самые доступные билеты на танцпол. И вот там, конечно, можно зажечь. Если вам уже исполнилось 12 лет, на нашем сайте radioshanson.ru для вас есть вся подробная информация и билеты, конечно, там же.
0: Заходите, ну и пишите, конечно, нам, плюс 7-909-955-1030. Был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера, намеренно или в силу каких-то обстоятельств?
1: А вот нам написала Алена из Питера. Добрый вечер, любимый Шансон. Я не мыслю отпуск на море без любимого мужчины. К сожалению, муж перестал быть таковым, и ездить я стала с другим. 13 волшебных поездок, и не только в отпуск, даже с дочкой-младенцем по лесам. Это так классно, когда химия не кончается. Вот, к сожалению, он ушел из жизни скоропостижно уже больше 7 лет назад. Я ездила с дочкой, но теперь у нее своя личная жизнь. Одна я ехать опасаюсь. Боюсь найти приключения. Так что пока только дача и подруги. Как же приключения же меня ждут? Как же я могу туда не пойти? Да? Музыки много, Шансон один, Иван Кучин.

0: Радиошансон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калуе Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские власти рассматривают возможность продления ограничения на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива – на месяц. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Напомню, ранее принятые меры действуют до 31 июля. Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок. Документ разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропам под деревьями при условии, что это не потребует вырубки леса ни сплошной, ни выборочной. Мера касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, лавочки, туалеты и фонари. При этом перечень объектов капитального строительства будет утверждаться правительством. Это позволит снизить нагрузку на природу, поскольку движение по благоустроенным дорожкам перестанет размывать лес хаотичными тропинками. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 40 копеек, евро стоит 89 рублей 44 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый вечерний час на летнем шансоне. В Москве 19.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А я с огромным удовольствием приветствую всех, кто к нам присоединился только что. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Здесь музыки. У нас много хорошей в «Городских встречах». И темы обсуждаем интересные.
0: Спасибо за ваши сообщения, которые вы присылаете. Мы вот как раз разговаривали, как отдыхать. Одиночно или с партнером? Стоит ли вот брать какие-то паузы? Вроде человеческий фактор обсудили.
1: Так.
0: Давайте перейдем к другому.
1: К какому?
0: Россияне очень редко берут питомцев с собой в отпуск и чаще просят родных или знакомых посмотреть за любимцем. Об этом свидетельствуют итоги опроса.
1: Ну, это у тебя то женщины не хотят мужей брать, и то питомцев теперь они хотят брать.
0: Лето, понимаешь?
1: Одиночество хочется.
0: Ну, все, отпуск продолжается, каникулы, и люди как-то вот или друг от друга отдыхают, или от питомцев,
1: нет,
0: а может быть и нет.
1: Я думаю, что от питомцев-то отдыхать это гораздо меньше вариант, чем от семьи. Просто с питомцами нужно... Ну, сложностей больше возникает в отпуске. Вот поэтому ведь их не берут, правда? Потому что вот эти все клетки, переноски, еда, туалеты, это все как в дороге, опять же, просто неудобно.
0: 49% россиян рассказали им, что когда им приходится куда-либо уехать, они просят родных, друзей или соседей посмотреть за животным. Берете ли вы в отпуск своего питомца, кошку, собаку и так далее? Как поступаете, когда приходится на время уезжать из дома?
1: Ну, напишите нам про своих кошек, собак, берете, не берете их с собой. Плюс 7-909-955-1030 по-прежнему номер. Все тот же, единый, ждем ваших сообщений. Александр Добронравов далее на шансоне.
2: Ее не всегда среди женщин земных угадаешь, но если увидеть

0: сентябре.
1: Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Дорогие друзья, берете ли вы в отпуск своего питомца, кошку, собаку и не только? Как поступаете, если приходится на время уезжать из дома?
2: Да, напишите нам сообщение. +7 909 955 1030. Это мы так плавно перешли от мужчин, которых женщины не отпускают, к домашним животным, которых женщины тоже не очень с собой берут.
1: Если с мужчиной можно договориться, то как договориться?
2: Как с котом.
1: Да, да. Что со он скотом посмотрит, скажет, ничего не знаю, буду драть обои.
2: Ну, ты знаешь, вот насчет обоев и всего прочего, нам написал Евгений, коту 12 лет, отправили фотографию, видео, тут все прилагается. Кот не кастрирован, значит, не ловит мышей и птиц. Но каждую неделю мы возим его в деревню, в Калужскую область. У него хобби – всех котов со своей территории отогнать. Вот мне интересно, у вас мышей не ловит, домой чу птиц домой не несет.
1: Это кот-баюн.
2: Это кот успокаивающий, ну, усыпляющий. Да. Ага, это из этой серии. Ну, хорошо, но
1: кот,
2: может
1: кот занимается
2: быть,
1: ММА, ладно. Ему нужен спарринг. Не знаю, ну как.
2: Как люди бывают разные, так и коты, собственно, со своими пристрастиями, да? Хорошо. Давайте послушаем Владимира Маркина на шансоне, вернемся к теме.

0: Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Что касается берега, ждем встречи с берегом турецким. Все это случится в октябре, с 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026», где, конечно, будет выступать и Евгений Иванович, и не только.
1: Да, и не только. Вот у нас в ближайшее время в эфире также будет Сергей Любавин и Султан Лагучев порадуют нас. Они тоже примут участие в легендарном «Бархатном шансоне». Так что вы к нам обязательно присоединяйтесь. Не только концерты, конечно, там будут, там и турнир по рыбной ловле. Вот, да-да-да. И знаменитые ведущие утреннего шоу 2D будут вас развлекать. И состязания всевозможные.
0: Спартакиады с Денисом Денисовым.
1: Вот, тоже, да, да. Денис Денисов там будет. В общем, развлечений будет выше крыши. Так что скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru, бронируйте себе каюту, если вам уже исполнилось, конечно, 12 лет.
0: Удачи, друзья. Ну, а мы сейчас вернемся к той ситуации, когда вы отправились на «Бархатный шансон». Куда деть вот любимого хомяка?
1: Все, да, вот, пишите, это да. Вот это вот есть, знаете, у кого? У Дмитрия. Вот он отправил нам фотографии, значит, тут котята, тут куры, кролик, кабанчик даже есть, боже мой. И вот это вот все добро пишет. Вот Дмитрий ни разу не брал своих питомцев с собой даже в другой город, не говоря уже про отпуск. У меня много питомцев, вряд ли все готовы их принять с моими питомцами, особо не попутешествовать. Еще раз огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега. Матушки Волги, всех любителей шансона обнял, приподнял, покружил, поставил. Спасибо, Дмитрий. Но вы знаете, есть же вот такая машина, я видела, где животных перевозят, знаешь, вот эти вот кузовочки с сетками. Вот туда всех по полочкам, куда-то на кого-то вверх, кого-то вниз, и с ними вполне можно путешествовать. Как, знаешь, вот этот вот свой дом такой у них будет.
0: 6% опрошенных отдают питомцев на передержку. 18% заявили, что не могут оставить питомцев неизвестно с кем, поэтому всегда их берут с собой на отдых.
1: Неизвестно с кем. Ну почему? У нас есть приличные гостиницы, например. Многие же оставляют питомцев именно в гостиницах. Кто-то и соседям. И я не видела, чтобы оставляли с кем попало, не пойми с кем. Друзей просят.
0: Ну, это почти половина, да. Ну, друзья, вот, родственники. Да. Респонденты также выразили уверенность, что с хозяином животное будет чувствовать себя спокойнее в путешествии, с ним сможет посмотреть новые места.
1: Ну, ага, давайте-ка лабрадора возьмем с собой в путешествие, водолазов вот этих вот больших. Как? Так, в общем, сообщений ваших дальше ждем по теме, а пока слушаем Григория Лепса и Акмаля. Композиция «Шутка».

0: Любовь Успенская только что на радио Шансон. Друзья, приятно, что вы пишете нам сообщения. Мы стараемся, не спотыкаясь, их зачитывать. И сообщения, кстати, очень жизненные. Спасибо.
1: Очень стараемся, да, не спотыкаясь. Значит, нам написал Владимир. Нет, не Владимир, а Лариса вот отправила красавчика такого черного кота. Есть у нас любимый кот, которого зовут Барсик. 5 лет назад сам пришел к нам на дачу. Ему было около 2 месяца от роду, и от нас больше никуда не ушел. Вы его просто не отпустили, вот так скажите. В отпуск, конечно, мы его с собой не берем. За ним смотрят наши дети. Хорошо, что они у нас есть, спасибо им. А на дачу он с нами ездит. Но пока едет в машине в переноске, очень сильно мяукает. Вот есть, конечно, такая сложность с животными при перевозке. Что делать?
0: Мы с мамой, пишет Николай Шинков, и старшей сестрой, иногда любим ездить на грибную охоту. Берем с собой моего кокер-спаниеля Ричарда. Он мальчик послушный, умеет вести себя тихо, но самое главное, что он помогает искать грибочки. А дом в это время охраняют сторожевой пес Верный и кот Тимоша. Так что мы спокойно проводим отдых на природе.
1: Молодцы. На самом деле, вот кто уезжает, просит там соседей, друзей, да, присмотреть за животным, но бывает же такое, что человек просто может не иметь опыта с конкретным видом животного, как обращаться, да, да. С рептилией, с попугаем, например, неизвестно. И оказывается, есть такое понятие, вот ты слышал, можно нанять ситтера или зооняню, вот такое еще есть. То есть ситтер может присматривать за питомцем 2 способами, это у себя дома, когда питомец переезжает в квартиру ситтера, это снижает стресс от смены обстановки, но требует доверия, потому что нужно впустить чужого человека в свое жилье, мне кажется, для собак.
0: Надо
1: это
0: колледж Айболита заканчивать, наверное,
1: получать
0: образование.
1: Чтобы каждому животному вот так. Ну, или же у вас дома ситтер приходит по графику, кормит, выгуливает, играет. Но плюс в том, что питомец остается в привычной среде. Выбор, конечно, за вами, но мне кажется, это очень удобно, действительно, когда ты нанимаешь человека, который может и укол в случае чего поставить.
0: Ну, ветеринар, да.

0: Ну, все может случиться, а здесь вот он как раз кстати. Вернемся к теме чуть позже. Оставайтесь на волнах радио «Шансон».
1: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Султан Лагучев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Кстати, почему вот я говорю «смотрите»? Вы не забывайте, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. У нас есть сайт обновленный, красивый, с потрясающими фотографиями ведущих. Там есть видеотрансляция. Кроме того, социальные сети наши дают такую возможность. Вступайте, подписывайтесь. Ну и, конечно, мобильное приложение.
1: Молодец, прорекламировал нас, хороших, красивых, любимых.
0: От гордости просто распирает, простите.
1: Да. Значит, по поводу питомцев есть несколько общих советов, что нужно все-таки начинать искать заранее, потому что чем ближе дата отъезда вашего отпуска, тем сложнее подобрать вариант, куда деть питомца, что с ним делать. Потом нужно составить подробную инструкцию по уходу, графики кормления, особенности выгула, привычки, подготовить самого питомца, опять же. Ему нужно оставить вещь с вашим запахом, футболку какую-то, игрушку, чтобы не скучал, в конце концов, чтобы снизить сепарационную тревогу. Вот так это называется.
0: Чтобы не заниматься вообще вопросами сепарационной тревоги, 24% россиян заявили, что вообще никуда не ездят и предпочитают всегда оставаться рядом с питомцем.
1: Ну, понятно, конечно.
0: А то, знаешь, сепарационная тревога, ну что это? Оставшиеся 3% выбрали вариант другой. Вот здесь не сказали, как они поступают.
1: Эх. Ну, как же так бы? Там какой-то секрет, наверное, кроется. Я бы с удовольствием узнала.
0: Ты бы как поступала, скажи?
1: С питомцем? Ну, самый простой вариант, наверное, гостиница для животных, да. Им там весело, они там дружат друг с другом, кошки, собаки, все хорошо, все прекрасно. Я же буду как-то веселиться там с кем-то тоже, да, с друзьями, с людьми, с близкими. Пусть им тоже не будет скучно, один дома это все-таки грустно, да.
0: Ну, мне кажется, что необходимо, когда у тебя появляется только мысль о том, чтобы завести питомца, все вот эти вопросы важно продумать.
1: Продумать, конечно. Мы вам этого искренне желаем и еще желаем провести этот вечер уютно, хорошо, по-доброму, чтобы только приятные эмоции вас наполняли.
0: Для того, чтобы именно так было в эфире радио «Шансон», совсем скоро здесь появится Рита Виноградова. Ну, а мы откланиваемся и желаем вам всего самого замечательного.
1: Да, прямо сейчас, в финале практически этого часа, послушаем Сергея Любавина.
0: Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России подорожало моторное масло. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с бензином в России начала улучшаться. «Лукойл» в последнюю неделю увеличил до 40 литров лимиты отпуска топлива в Волгоградской и Вологодской областях. Очереди на заправках в этих регионах практически пропали. В Тамбовской области запустили систему «Чет-не-чет». Она должна разгрузить заправки, но лимиты в 30 литров сохранили. В Севастополе распространили дополнительную партию QR-кодов на покупку 30 литров 92-го. А в Забайкале тестируют электронную очередь через мессенджер «Макс». В России подорожало моторное масло. С начала года цены в среднем выросли на 15-20%. Основная причина – резкий рост себестоимости производства на фоне дорогой нефти и усложнение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожали синтетические масла европейских брендов, которые возят по параллельному импорту. В автосервисах средний чек на замену масла в июне увеличился на 2000 рублей. У российских производителей масел ситуация лучше и дефицита не ожидается. Строительство южного обхода Тюмени стартует до конца этого года, ориентировочно в сентябре или октябре. Новая четырехполосная дорога разгрузит городские улицы и вольется в федеральную трассу М-12 «Восток». В будущем ее продлят до Омска. Кстати, проект финансируют из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. Предварительно для иногородних водителей трасса будет платной, а жители Тюмени смогут ей пользоваться в свободном режиме. Завершат строительство в 2029 году. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Всего хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняются прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор. Добавлю, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете – обеспечение топливом северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Узнать о наличии бензина или дизеля можно в чат-ботах. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за его отсутствие при управлении автомобилем, следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. По данным Верховного суда, штраф в размере 500 рублей, выписанный инспектором ГИБДД в отношении свердловчанина за непредъявление полиса ОСАГО в октябре 2024 года и подтверждающие его решение областного и кассационного судов, были отменены. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2,5 тысяч нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2 тысяч человек, жители республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделить особое внимание, сфера жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, соблюдение трудовых прав граждан. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши ожидается 13 градусов тепла, слабый дождь, легкий ветер до 6 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: В этом

0: правду.
1: Всем доброго вечера. С вами вечно бегущая Рита Виноградова. Кстати, сегодня буквально немного и опоздала бы в эфир. И вы думаете, я занималась чем-то полезным? Есть уважительная причина? Нет, конечно. Гуляла по парку, объелась черешней. Но мы живем лучшую жизнь, должны быть счастливыми. Я всем желаю прекрасных прогулок, вдохновений. Объедаемся черешней и клубникой под хорошую музыку здесь, на радио «Шансон». Михаил Бублик в самое ближайшее время с песней «Ветрено».

Поп-музыка, какая мелодия! Знаете, есть такие композиции, которые попадают прямым рейсом в наше сердце. И, конечно, в будние дни, когда много забот и дел, хочется где-то найти этот уютный островок спокойствия. Я предлагаю отдыхать здесь, на радио «Шансон». Далее «Цветная Азия».

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобные, невнятные полемики, они как балласт на подъем нелегки, погрязли в ненужной словесной истерике, и им никогда не нырнуть под флаг.

0: дела, уйти не простившись в свои 42.
1: Сваты пришли к отцу.

Игорь Слуцкий. Ошибка. А ошибки – это часть нашей жизни. Они делают из нас сильных и красивых людей, какими мы, собственно, и являемся. Этот опыт мы принимаем и, конечно, живем дальше. А хорошая музыка, она, знаете, никогда не спрашивает, какой сегодня день. Она просто делает его лучше. И сейчас именно такой момент радио «Шансон» для вашего отличного, прекрасного вечера. Далее мы послушаем Гарика Сукачева, а я Милова узнаю по походке. Музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

За цветы незабудки, ничего, что в висках седина. Ловил вас еще тот на минутку, снова божьих коровок с руки. В небо синее я отпускаю, эх, тряхнем стариной, мужики.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

Вы знаете, а вечером хочется возвращаться в то место, где тебя по-настоящему ждут. Я Рита Виноградова, всегда вам рада здесь на волне радио «Шансон». И также в следующем часе буду вам очень рада, потому что будем общаться, обмениваться теплом, любовью, рассказывать истории, передавать привет и поздравления. Присоединяйтесь.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. Здесь у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

Дорогие девушки и парни, выдыхаем. Главный спор о том, кто круче в многозадачности, официально закрыт. Британские ученые снова взяли микрометр, провели эксперименты, и спойлер. Мы все в этом вопросе одинаковы. Психологи устроили добровольцам настоящий квест. Представьте, нужно было следить за готовкой, ловить таймер, искать слова, собирать комбинации из цифр и так далее. И при этом отвечать на каверзные вопросы. В итоге, по скорости и качеству базы, абсолютный паритет. Никакого женского преимущества здесь нет. Но есть один эпичный нюанс. Пока парни сосредоточенно молча потели над заданиями, девушки умудрялись еще и активно общаться. Они ответили на 25 вопросов из 28, а парни только на 20. Вот вам и разгадка мифа. Не все девушки многозадачны. Они просто лучше коммуницируют, пока делают другие дела. Ну и спойлер номер два. Многозадачности, оказывается, вообще не существует. Наш мозг — это не мощный процессор. Он не тянет сложные задачи параллельно. Он просто бешено переключается между ними. Так что если вы пишете курсовую, листаете рилсы и параллельно спорите в комментариях, качество всего этого будет не самым лучшим. Ну вы понимаете. Не пытайтесь обмануть свой процессор. Лучше фокусируйтесь на чем-то одном. Например, на одной радиостанции. If you know what I mean.

0: Музыка с минуты на минуту вернется, а тем временем сердце сжимается от новых вызовов и стрессов. Нас жизнь не готовила к такой беготне, поэтому приходится со многим мириться. Не забывайте делать перерывы и паузы под любимые музыкальные ритмы.
1: Rewind.

0: «Реальный шансон».
1: С детских лет нам говорили: оценки не главное, важнее знания. Но с низкими баллами по ЕГЭ ты никогда на бюджет не поступишь. А приходишь на работу после вуза, часто можешь услышать: забудь о том, чему тебя учили в учебном заведении. Тем не менее, школа, техникум и институт расширяют кругозор и выстраивают многокилометровые нейронные связи в голове.

Музыка очень скоро вернется, а теперь снова поговорим об остротечности бытия. Ой, как сложно завернул. Объяснить стремительный ход времени может одна фраза. Никто не говорил, что будет легко, трудно или наоборот, на изи. Это только отношение к тому или иному действию. Но тут вопросов больше, чем ответов.

0: Все.
1: Друзья, снимаем наушники ненадолго. Сейчас вот о чем поговорим. Оказывается, почти треть россиян, по данным опроса «Комсомолки», вообще не вынимают наушники из ушей часами. И мы прекрасно понимаем этот вайб. В общественном транспорте или на работе, чтобы отгородиться от мира или скоротать дорогу. Дома, чтобы твой сериал, музыка или онлайн-катка не бесили родителей или соседей по общаге. На улице, чтобы шум города не отвлекал от личного саундтрека. Ну и на дедлайнах, чтобы сфокусироваться. Но тут есть один жирный спойлер от медиков. Оказывается, без вреда для слуха можно сидеть в беспроводных наушниках максимум 40 минут в день. Всего 40, Карл. А мы сколько времени проводим в наушниках? Так что давайте сделаем паузу и очень скоро включим трек, который отлично зайдет из обычных колонок. Берегите себя и оставайтесь с нами.

с тобою встретились посредине лета. Были голубыми небо и цветы. Я скажу спасибо случаю за это, что передо мною появилась ты.

Так судьба нам выпала, что пришлось расстаться. Даже твое имя неизвестно мне. Только остается мне с тобой встречаться звездными ночами.

0: «Реальный шансон».
1: Всем еще раз здрасте. В эфире «Мысли вслух». Поговорим о том, что каждое состояние души – это наш выбор. И это не значит, что грустить плохо, а веселиться хорошо. Все зависит от ситуации нашего выбора. Ведь в рамках сложных обстоятельств одни начинают унывать, а другие становятся лучшей версией себя. И, наконец, выходят из зоны комфорта под хиты на любимой волне.

Наступит время, когда соцсети станут важнее реальной жизни. Все эти лайки, репосты и комментарии будут выделять тебя из толпы блогеров и обычных людей. Но пока этого не произошло, и мы только наполовину нырнули в цифровой век, насладимся поездками на природу и прогулками на свежем воздухе под привычные ритмы на любимой волне.

0: другое.
1: Реальный шансон.
2: Друзья, хорошие новости для тех, кто боится, что на его паспорт возьмут кредит. Госдума почти приняла закон. Теперь банки и микрозаймы обязаны отправлять пуш-уведомления. Если кто-то оформляет долг на твое имя, ждать не придется. СМС-ка или нотификация на госуслугах прилетит максимум через 15 минут. Там будет вся суть. Сколько, под какой процент и на сколько. А если на нас попытаются повесить займ больше 50 тысяч, у нас появится легальная кнопка «Отменить». Вот такие новости.

вдалеке. А еще прошли года, словно летний дождь. Ах, Сибирь, моя Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь. Ах, Сибирь, моя Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь.

От музыкальных композиций до размышлений всего один шаг. Вспомнил крылатые фразы, которыми пользуются представительницы прекрасного пола, когда их спрашивают о причинах разлада в прошлых отношениях. Мало времени уделял, часто задерживался на работе, но, наверное, просто появилась привычка во взаимоотношениях, которые больше не вызывают эмоций. Но это уже совсем другая история.

Твое внимание, как камера кинооператора, выхватывает портреты тех или иных людей, а милые мордашки противоположного пола всегда вызывают особенные эмоции. Поэтому чаще улыбайся, ведь кто-то может влюбиться в твою улыбку, а у Вселенной свои планы на тебя. Под хиты на любимой волне.

0: «Реальный шансон».
1: Друзья, а вы решили, куда поедете в бархатный сезон? Аналитики раскрыли карты. В сентябре и октябре наша тусовка собирается в Турцию, Италию, Таиланд, Китай и Японию. Представьте, половина всех броней этой осени – за граница. В среднем отдыхают почти 5 дней, а ценник за ночь выходит около 13 тысяч. И заметьте, если раньше все летели исключительно вдвоем, то сейчас главный тренд – собирать команду. Людей, которые едут компаниями, почему? 4-5 человек стало заметно больше. Ну и где жить? Классические отели все еще в топе. Но если хотите больше свободы и домашнего вайба, залетайте в апартаменты. Так что скидываемся с друзьями, бронируем жилье и будем ловить последние теплые деньки, когда бархатный сезон наступит.

смыслы с годами меняются под ритмы любимых песен. Важно только то, на что ты обращаешь свое внимание. Остальное проходит мимо. Подумаем об этом.

0: Большое всем спасибо за компанию. Всем бодрости и оптимизма на нашей волне. С вами был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

вода кипяченая, а в ней плавает треска. Рыбка заключенная, а в ней плавает треска. Рыбка заключенная.

Лесоповальная. Уникальная группа «Лесоповал» в эфире «Радио Шансон». Сегодня, знаете, еду на работу и думаю, что мы часто недооцениваем собственный путь. Нам кажется, что сделали недостаточно, что-то не успели, могли бы лучше. Но если оглянуться назад, то становится понятно, что за каждым из нас уже стоят трудности, которые мы преодолели, сотни важных решений, огромное количество маленьких побед. Предлагаю чаще замечать успехи и меньше себя критиковать.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А лето напоминает, и я присоединяюсь. Иногда в обычный вечер стоит просто остановиться, вдохнуть теплый воздух и позволить себе немного отдохнуть. Пусть этот вечер будет именно таким, а музыка на радио «Шансон» поможет создать соответствующее настроение.

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

Группа «Бутырка», «Два полюса». Ну, конечно, меньше страданий, больше радости, больше отпускных дней. А совместить все музыкальные удовольствия можно на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Ну, кто хочет на море? Это чудесная возможность. В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». Для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и другие любимые артисты. Я предлагаю отправиться в путешествие любимых песен вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А прямо сейчас Владислав Медяник.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и

0: Вот такая песня от Холла в завершении моего эфира. Меня зовут Рита Виноградова. Я все-таки отправляюсь на заслуженные выходные. Как вы считаете, заслужила я их или нет? А вам хороших новостей в пятницу, отличных выходных. И придумывайте интересные планы все-таки. Какие-то неожиданные маршруты. Это всегда замечательно. А прямо сейчас Алексей Брянцев.
1: А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

можешь дать на свете жизнь другому. Море волны шлет, стелет твоим ногам, ласточки полет.

как эти окна тусклы, у них и не пахнет сном. И на подушках юбка рыдает ниц. По переулкам узким, пьяная, как вино,

тополей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры.

вся про нее светла. По клавишам из дней вся музыка о ней, и музыка была вся про нее светла.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

мосты, столица северных ночей, в туманах прячутся огни улиц разбитых фонарей. Зачем разводятся мосты в столице северных ветров?

злой была безлунная ночь. Огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам, он стал безумной волной.

кабанский музыкант. Ах, сколько их по свету разбросано кругом, вблизи и вдалеке. Алеша ни при чем,

Но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

но вдруг года раздвинув, из дальнего тумана выходит незнакомка. Так я...

0: начинает светлый образ невесты.
1: Сойди, сваты, скорее, черт кудрявый. Не мог ботинки вычистить до дна. Здрасте, а я-то дура упустила славу.

соседский Вовка налил мне стакан, а я злотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок, потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: Поднесите свидетеля, уже нажравшегося. Распишите здесь, и здесь, и здесь. И внесите свидетеля, совсем уже, к сожалению, опившегося.
1: Теща.

0: свидетель.
1: Это... Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька, он вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцам 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.

ядра. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

с гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахы на конях.

ты все забыть. Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Радио Шансон. Вместе с начала.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: песчинки два.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Маруся, несмотря, что я молчу и что злюсь. А еще положь письмо, ангелочек, ё-моё, откуда хочешь, завиточек. А еще положь письмо, ангелочек, ё-моё, откуда хочешь, завиточек. А опер он обучен читать письмо, без марочки, промежду строчек нюхая.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: А когда поезд уходил огни,

такси, и сильная гроза, и ты промокшая насквозь. Спросил я подвезти, сказала:

семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на Остоженке, двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

0: обнять.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Дождик, утро серое, намокает рано. На земле мы первые, нам нельзя с обмана. Зачинать истории, новый поворот. Жаль, что слаб в теориях, бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

зеркало. Эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Вот кончим офицериков, можно и домой. Ты прости меня, дорогая Ксения, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: здравствуй, родина моя! Выше знамя взвейся!
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

наизнанку повешен между прошлым и небытием. Стол кривой из столетнего лета, рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал. Вырвал.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Точка» на радио «Шансон».
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним и все-таки сбил однажды на излете.

пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по слободке пройдитесь, там вас встретят мои кореша. Они вас так культурят.

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты, галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли, ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. Ай-ра-ай-ра. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляж, игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Только любовь.